0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

11 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Я полагаю, большинство слушателей Микс ФМ в здравии и бодром расположении духа начали свой день. Продолжаем в том же ритме. Привет всем, с вами Настя Абрамова. Пусть ваши выходные пройдут в лучшем виде, а мы поделимся классной музыкой. Tokyo Hotel, Nick Jonas, Too Little Sign, а также Ava Max уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Перерыв для рекламы сделаем прямо сейчас, и музыка уже на подходе. Группа One Direction, Lady Gaga и Hadley уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: стремительно движется вперед. Это нормально, все хорошо, все под контролем. Mix FM с вами рядышком. Составим отличную компанию вместе с классной музыкой. Сразу после рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Пробираемся сквозь субботние дела под музыкальное сопровождение Микс FM. Все будет на высшем уровне, главное не останавливаться на достигнутом. А еще больше классных песен здесь на волне 102.7. Скоро в эфире Луиза Джонсон, Клин Бэндит, а также Депеш Мод.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Mix FM. Jessie J, 2 Chainz, Clapton, а также DJ Tiesto и John Legend уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: мы продолжаем этот субботний день под лучшую музыку Микс ФМ. Пусть у вас все получается и настроение будет на высоте. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто с нами на Mix FM. Проводите выходные ярко, чтобы было чем поделиться с коллегами в понедельник. Музыка на 102.7 вполне подходит для веселой субботы. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Таша Джи, Вайнс Палмери, Тупак и Доктор Дре в совместной работе.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 16+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем наш музыкальный выходной вместе с Mix FM, конечно, после небольшой рекламы Daddy's Groove, Инна, DJ Rehab и Jonas Brothers. Впереди еще больше классных музыкальных композиций.
1: Реклама на Mix FM. Она за Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем слушать лучшую музыку, совершенно не собираемся останавливаться. С вами Настя Абрамова, поддерживаю вас в новых делах, желаю удачи во всем. Сейчас реклама и прогноз погоды, и обязательно продолжится музыка для улучшения самочувствия.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: День продолжается, Микс FM рядышком, спешить некуда, отдыхаем. Можно спокойно потянуться, улыбнуться, собраться с мыслями, а у нас пока в эфире. А реклама и прогноз погоды, и сразу после группы Blackpink, Galantis, One Republic и Kevin Jonas.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
7: Аудитория 16+.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Эфир Микс ФМ продолжается, небольшой рекламой, и сразу после к нам присоединятся Экзампл, также Зафия Скотт, Питбуль будет чуть позже, впереди еще больше классных музыкальных композиций.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: дорогие друзья, вы на волне 102.7. Здесь только лучшая музыка. Делаем так, чтобы ваш день проходил легко и непринужденно. Сейчас немного рекламы и прогноз погоды на завтра. И обязательно продолжится песня.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Продолжаем день под лучшую музыку Mix FM. Скорее делайте громче, оставайтесь вместе с нами сразу после рекламы. Джейсон Дерула, Snoop Dogg, также Селена Гомес и Сиси Пеннистон уже на очереди.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
6: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
7: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
8: Аудитория 16+.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжении часа небольшая реклама. И сразу после новый музыкальный блог. Все, чтобы ваше лето проходило весело и интересно. Maroon 5, Lil Wayne, также Deepened и Ева Павли уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skyland отдыхайте.
5: Как в кино, только лучше. Саундтреки из культовых киношедевров исполнит симфонический оркестр Хабаровского мустеатра. 28 июня на сцене ДК профсоюзов.
6: Аудитория 6+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: дорогие друзья, это Микс ФМ. Попутно с вами Настя Абрамова. Проводим день рука об руку. Лично я рада такому сотрудничеству. В том же ритме продолжаем. Сейчас небольшая реклама, прогноз погоды. И сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ночь. Снежный занос. Роскошный поезд, из которого невозможно сбежать. И убийца среди пассажиров. 3, 4, 5 июля. Грандиозная премьера музыкального театра. Мюзикл «Восточный экспресс» по роману Агаты Кристи. Действует Пушкинская карта.
4: Возраст ограничения 16+.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся вперед вместе со 102.7. В моем плейлисте лучшая музыка. Тейлор Свифт, также Dive Ocean и Горький парк. А мои коллеги расскажут о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс-ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Mix FM после небольшой рекламы Gym Class Heroes, Alok, Portugal The Man, а также Empire of the Sun.
1: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Вечер подобрался незаметно, пусть в это время с вами происходят хорошие, интересные и долгожданные события, а лучшая музыка Микс ФМ обязательно поднимет ваше настроение. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Как в кино, только лучше. Саундтреки из культовых киношедевров исполнит симфонический оркестр Хабаровского мустеатра 28 июня на сцене ДК профсоюзов.
4: Аудитория 6+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
8: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

6 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс.ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс.ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
6: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
7: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
5: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов «Skyland» на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в «Skyland» отдыхайте.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Лучшая музыка на всех языках. Это Микс Экзотика.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
1: Ночь. Снежный занос. Роскошный поезд, из которого невозможно сбежать. И убийца среди пассажиров. 3, 4, 5 июля. Грандиозная премьера музыкального театра. Мюзикл «Восточный экспресс». По роману Агаты Кристи. Действует пушкинская карта.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
1: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как в кино, только лучше. Саундтреки из культовых киношедевров исполнит симфонический оркестр Хабаровского мустеатра 28 июня на сцене ДК профсоюзов.
4: Аудитория 6+.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за Микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
1: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
2: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
3: Аудитория 16+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
2: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: «Полночь в Хабаровске».
1: I knew.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

2 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2707-0654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика. Талант.

0: «Замкнутые поклонники». 25 июня на сцене Театра драмы.
1: Аудитория 12+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
6: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
7: Как в кино, только лучше. Саундтреки из культовых киношедевров исполнит симфонический оркестр Хабаровского мустеатра. 28 июня на сцене ДК профсоюзов.
3: Аудитория 6+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Ночь, снежный занос, роскошный поезд, из которого невозможно сбежать, и убийца среди пассажиров. 3, 4, 5 июля грандиозная премьера музыкального театра мюзикл «Восточный экспресс» по роману Агаты Кристи. Действует пушкинская карта.
5: Возраст ограничения 16+.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

8 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер 7.

0: Северный, слабый. В Комсомольске на Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Для Львова и здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Как в кино, только лучше. Саундтреки из культовых киношедевров исполнит симфонический оркестр Хабаровского мустеатра 28 июня на сцене ДК профсоюзов.
4: Аудитория 6+.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Ночь, снежный занос, роскошный поезд, из которого невозможно сбежать, и убийца среди пассажиров. 3, 4, 5 июля грандиозная премьера музыкального театра мюзикл «Восточный экспресс» по роману Агаты Кристи. Действует пушкинская карта.
3: Возраст ограничения 16+.
4: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальный ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
8: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс-ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45. Yeah, you know it.
5: It's the remix. Doja.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Она за микс. Другая музыка на Микс.ФМ. Вы редко слышите эту музыку на радио. Возможно, вы ее даже не знаете. Но она обязательно вам понравится. Сегодня в 8 вечера. Другая музыка на Микс.ФМ.
3: Аудитория 12+.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
5: Ночь, снежный занос, роскошный поезд, из которого невозможно сбежать, и убийца среди пассажиров. 3, 4, 5 июля грандиозная премьера музыкального театра мюзикл «Восточный экспресс» по роману Агаты Кристи. Действует Пушкинская карта.
6: Возраст ограничения 16+.
7: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
8: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
9: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

10 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.